Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.

0: наши цели, мили, брате.
1: За добро настроение и усмивки слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.